0: Добрый день. Я так рад этой встрече. Очень сожалею, что мне сейчас пришлось прервать ваш сон. Как видите, вы снова в моей власти. Я Фантомас, господа.
1: Здравствуй, Фантомас.
2: Maybe I can help you.
3: Il est 1 heure à Lamballe, 7 heures à Oulan-Bator.
4: Salut, c'est Nascor sur RPH Sud, Radio Pays d'Héro.
5: Localement impliqué,
6: musicalement inspiré.
7: Give me some. What don't you want? To give me some love. What don't you want?
8: Come on.
7: Give me some.